сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела меня.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пьянею.

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет, я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Очень много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

Всем привет, привет! С вами Лива, я Фаривку. И буду ставить во все вокалики кляким. И первый трек вот такой будет.

0: psicoterapeuta no hospital de Акселентарита.
1: Лиза, ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда, мой мальчик?

приеду в терапевт, она будет... Пикату для яйки.

αφιέρω θα έπρεπε να μου γίνει διάγει και να τη μιλάω.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я...

Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на груди.

0: Aqui pia, pia, galungi, filho, até eu fico todo vato que tem, pinhe, bai.
1: А я уже принял. Привет, привет. И я поставлю «Маленький принц». Мы встретимся снова. А для всех.

0: Так, сейчас, секунду, у меня что-то с треком. Так, сейчас, секунду, ребята. Сейчас я... У меня, видимо, что-то с треком. Сейчас. Сейчас. Так, Лена, пока поставь что-то, пожалуйста, от себя. У меня тут какие-то технические проблемы. Возьми, пожалуйста.
1: Хорошо. Я хочу поставить вот такую капельки.

0: Лена, принимай после трека микрофон. Держи.
1: Я поняла и хочу потай из ее я прятал свою боль.

Поставлю новиночку. Так. Черемуха. Давай послушаем. Диджей Нежное Солнышко. Новиночка, кстати говоря.

Зачем ты смотришь мне в глаза? В них больше нет былого лета. Я не могу тебе сказать, что наша песенка допета.

0: Я после как я передаю микрофон диджею Нежному Солнышку и скажи, что ты думаешь про этот трек, про новиночку.
1: Так, трек Оки Крафни. Оки в Амитакине, а я в Акавик поставлю, а не в Лакотика. Я ноки не болю и в Лёпы не могу.

0: Уже принял, спасибо за такую композицию. Ну а я поставлю еще одну новиночку. Композиция называется «Укради меня». Давай послушаем.
1: До утра.

Ну что же, я напоминаю, что сегодня с вами мы, Островок 123 и Нежное Солнышко, так как она попросила меня помочь. А я после трека передаю микрофон Нежному Солнышку.

0: Вот такой тик, деяинки повторяю. А теперь я передаю тебе который вот ты принимай.
1: Я уже принял, благодарю. И я поставлю Филипп Киркоров, Атлантида.

Но я передаю после теплохода. Микрофон диджею Нежному Солнышку. Елене. Елена, принимай после песни.

Да, я подарю. Спасибо, в это котик. Он кикляфлин, а я хочу подарить встав плеха. Ой, встав Михалыч.

А я поставлю, кто тебя создает такую, только поет уже другой и паники.

Спасибо за такой трек, Лена. Старенькая песенка достаточно, но хорошая. А я тоже поставлю трек, тоже не новый. Давай послушаем.

Рисковый ты человек. Ну ладно. Так. Я аж даже растерялся, забыл, что хотел поставить. Ну ладно, идем дальше. А я поставлю светомузыка. Трек поскромнее, конечно, вот еще твоего. Называется Таня Танечка.

0: Ну что же, а я передаю микрофон DJ Нежному Солнышку. Дерзай, Лена. Что еще построишь? Давай, держи микрофон, удивляй меня.
1: Потупил в рукаве карты на тупе, где я на ноги. Мам. А гуки хагика плески меня.
2: Не грусти, я прошу.
1: Не грусти, плесу.

0: Так, ну а я, Лена, тебе передаю микрофон. У нас буквально немного времени. 13:46 уже время. Так что по одному треку еще держи.
1: Хочу для кефиралинки и для моей маме спасать тонеров мороженого.

Тоже, прежде чем в свою очередь попрощаюсь, хочу пожелать легкого эфира диджею Светогорскому и поставлю от себя в заключение композицию Андрей Губин, Лиза. Всем пока-пока и до новых встреч.

0: дорогие края, провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.

0: Ты устал с дороги или просто одинок? Приходи к друзьям общаться. Чат Фортуны. КМБ.
1: Диджеи Радио ОМОН подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио ОМОН это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио ОМОН и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто верного тебя в жизни, значит, ты уже с нами. Чат автолит.авто.авто.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем до утра!

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Добрый день, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать на лучшей радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня с вами до 16:00 я в эфире. Сегодня для вас поет свои замечательные песни Николай Рябуха. И первая песня, которую я поставлю, называется «Багуловый край».

Во всем счастье, чтоб не печалиться, чтобы не сдаваться, дай Бог найти любовь и не утратить, не бросать горячих слов суметь.

году обрести таких друзей, чтоб погони в воду. Дай Бог пройти нам путь, чтоб не стыдиться, под удар подставить грудь, за

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Помоги, спаси и сохрани. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

А сейчас прозвучит песня, называется она «Друг для друга, только ты для меня». Для вас поет Николай Рябуха.

Как можно людям без любви прожить? Мир без нее бесцветный и унылый. Неярко солнце, серы облака. Все краски жизни пеленой сокрыла.

любимую как за руку не взять, что пробежала искра и согрела, в порыве крепче пальцы как не сжать.

В глазах в тот миг ловить любовь, даря душою чистое искусство.

просыпаться можно без любви, без ласковых ее прикосновений. Как не беречь так сердцу дорогих, волшебных вместе прожитых

Детектива устала, было мало.

Дорогие радиослушатели, для вас на замечательной радиостанции «Литер» поет Николай Рябуха. И сейчас прозвучит песня, называется она «Голос, целующий сердце».

На радио Ритер, дорогие радиослушатели, замечательный концерт Николая Рябухи. И я хочу немножечко рассказать об этом исполнителе. Николай Рябуха – настоящее открытие современной вокальной сцены и гордость российского искусства. Заслуженный артист Забайкальского края, обладатель золотого приза Международного фестиваля дружбы «Апрельская весна». Посланник китайского, российского культурного и художественного обмена, стипендиат легендарной Александры Пахмутовой, солист военно-патриотического клуба «Русь», участник телепроектов, концертных программ, поэт, певец и композитор. Его путь ознаменован триумфами на лучших мировых сценах и участием в крупных телепроектах и концертах. Хотя Николай еще молод, но он уже успел покорить слушателей блестящим бархатным бас-баритоном, который звучит и сила, и трепетная лирика, от душевных романсов до зажигательных хитов. Диапазон его творчества охватывает целую палитру эмоций. Голос, целующий сердце, пишут о нем критики. Николай поет душой и признаются его поклонники. Итак, дорогие радиослушатели, мы продолжаем концерт. Для вас поет Николай Рябуха. И сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня, называется она «Забайкальские горы».

Много ездил я и видел разных стран и берегов, деревушек небольших и необъятных городов. Глубина ущелий диких, ширь долин, лесов, полей, родников водою мытых манят красоты.

не хватает. Я живу сейчас на душе с тревогою. Я люблю тебя, детство босоногое.

0: Следующая песня называется «Знаете, каким парнем он был?»
1: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром замер, космодром. И сказал негромко он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Как поля родные он любил, той степной дали первый старт земли.

Великой Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд нежен был и прост, людям свет как дан нес. Он сказал: поехали,

Терсей пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, ведь смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь идет на космодром.

0: Следующая песня называется «Из боя в бой».
1: Горы, снега, степь да тайга, лютый накал, поздний привал, круг у костра, грусти пора, вспомним о том,

Продолжается эфир на радиостанции «Лидер», дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. Для вас поет замечательные песни Николая Рябуха. И продолжается эфир песней «Летит душа в улеты».

Или спели песни у сосны, собирали дружно ягоды, грибы. Земляника в лесу душистая, вода в ключе студеная, чистая. Там встречали мы закаты у костра, ночевали чай.

0: На радио Литера Траки радиослушатели, для вас диджей Светогорский и свои песни дарит вам Николай Рябуха. И сейчас послушаю песни «Сияние Рождества».
1: Хлопья белые ловлю руками жадно. Музыка зимы играет сердцу в такт.

0: А сейчас прозвучит песня «Тужи».
1: В Забайкальском крае, близ реки Хилок, дивная хозяйка чудо бережет. Дерево и ветер — сказка для души,

Прозвучит песня «Ургулька».

декабреет воздух на дворе. День и ночь сверкает в серебре, опустилась снегом на дома. В гости к нам пришла зима. Разыгрался января мороз и ударил вьюгою всерьез. Сдюжить сможешь

Продолжается, дорогие радиослушатели, эфир на радио Лидер. С вами за пультом по-прежнему диджей Светогорский. Сегодня для вас делится своим замечательным творчеством Николай Рябуха, певец, который родился в Забайкальском крае и лауреат как бы многих степеней получается. Поэтому очень классный певец, очень классный исполнитель, также композитор, поэт. Певец. И еще раз повторюсь, для нашего руководителя Сергея 72 Николай Рябуха – настоящее открытие современной вокальной сцены и гордость российского искусства. Заслуженный артист Байкальского края, как я уже говорил ранее, обладатель золотого приза Международного фестиваля дружбы «Апрельская весна», посланник китайско-российского культурного художественного обмена, стипендиат, легендарная Александра Пахмутова, солист военного патриотического клуба «Русь», участник телепроектов, концертных программ, поэт, певец, композитор. Поэтому сегодня, дорогие радиослушатели, я делюсь его творчеством, а со временем Николай с удовольствием согласился поучаствовать в нашем СЦР, получается, в нашем объединении цифровых радиостанций. И с удовольствием ответит на вопросы, дорогие радиослушатели, даст интервью. Я думаю, что эфир будет с ним очень интересный. Много чего обещал рассказать. А сейчас прозвучит песня «Сказка для любимой».

Смотрю я на тебя, а ты читаешь книжку. Листаешь страницы про ту любовь, которая должна случиться. Я знаю, почему ты не со мной. В твоем сердце сказочный герой, но...

солнце и небо должны мы вместе быть. Включаю режим смелость. А ты все летаешь, реальную любовь свою не замечаешь. Иллюзия от правды далеко. Достигнуть цели будет не

далеком бедном королевстве принцессе было суждено стать нелюбимому невестой. Избранник сердца не был богачом, но пел красивые мотивы, и каждый вечер под окном он ждал любимую

заря. Пора любимым расставаться, чтоб не тревожить короля, чтоб снова ночью повстречаться, шептали люди, вот дела. Как долго их любовь продлится, неужто парень из села?

0: Но слух дошел и до отца. Король издал приказ тотчас же
1: отправить дочку в башню у дворца, а барда срочно взять под стражу.

станет этот мир ярче и светлее, с видом из окна, как на картине.

Для вас, дорогие радиослушатели, сегодня пел замечательные свои песни, замечательный исполнитель Забайкальского края Николай Рябуха. И завершить сегодняшний концерт я бы хотел премьерой. У Николая вышло буквально несколько дней песни, называется она «Осенняя музыка».

летят года сквозь облака, порывом ветра развиваясь над землей. А мы по-прежнему вдвоем, как не разлетаем.

На сегодня, дорогие радиослушатели, мой эфир подходит к концу. Я хочу пожелать следующим диджеям, которые будут эфирить после меня, легкого эфирчика. Хочется пожелать зрителям всем отличного настроения, продолжения сегодняшнего дня. Для вас сегодня пела свои замечательные песни Николая Рябуха. И хочу для вас, дорогие радиослушатели, напоследок сделать небольшой музыкальный подарок. А какой-то подарок вы сейчас услышите. С вами был диджей Светогорский. До новых встреч на Радио Лидер. Итак, музыкальный подарок от меня всем.

0: С вами был диджей Светогорский. Всем пока-пока, до новых встреч.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: настолько тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Диджей Эвелина, легкого эфира, ключ на старт.

Погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спасибо тебе за бессонные ночи, за каждую

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое диджею Светогорскому за его эфир. И я жду ваши заказы. А пока послушаем Ассен, диджей и диджей Байер. Я рисую. И будет еще детская песенка про зайку. Слушаем.

Это была детская песенка про зайку. И были Асен, диджей Нейтрино и диджей Байер. Я рисую. А сейчас послушаем группу Эротик. Take me, любовь. И будет группа Deep Proxy. Я спою тебе хит.

это группа Deep Project, я спою тебе хит, а также была группа Erotic, Take Me Life, а сейчас послушаем Fiesta Family, Тук-тук, и 306, я просто очень по тебе скучаю.

Это был АИ-306. Я просто очень чаю. А также была группа Fiesta Family. Тук-тук. И я жду ваши заказы. А пока послушаем о Самуэль моменты. Ахра по-другому и будут Арси Тюнс и Платон Океан.

Это были Арси Тьюнс и Платон Океан, а также послушали о храм по-другому и о Самуэль моменты. А сейчас будут Айгор, девушка в красивом платье, и Артем Баяна Май. А также послушаем Барби Гелл

Это была Барби Гелл, а также Артем Тато, Баяна Май и Айгор, девушка в красивом платье. А сейчас послушаем Даниэль К. Он знает твое имя и будет Айгор. Танцуй, девочка.

Акшу и так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка.

Это были Айгор, танцуй, и Даниэль К. Волны знают твое имя. И мы переходим в следующий час. И будет песенка про меня, про диджея Эвелину.

Однажды погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спасибо тебе за бессонные ночи, за каждую песню.

0: И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить для каждого из нас.
1: Это была песня про меня, про диджея Эвелину, звезду эфира. И сейчас послушаем Андрей Губин «Мягкие лапки». И будет диджей Майер и диджей Юникс, королева дискотек.

0: Это были Андрей Губин, «Мягкие лапки» и Димар, и диджей Юникс, королева дискотек. А сейчас послушаем Джиган и Артик и Асти и Нилета Худи. И будет еще АИ 306 «Дышу тобой».
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

это был АИ-306 «Дышу тобой», а также были «Джиган», «Артикасти» и «Ходи». А сейчас послушаем София Бёрк «Мама». И будет Азамата Сингазин «Моя судьба». А также послушаем Crazy Frog с Axel F.

Crazy Frog и Азамат Исенгаси «Моя судьба». А также послушали София Бёрк «Мама». А сейчас послушаем Самуэль «Вопреки». И будет Акмала Фисултан «Тени». И еще послушаем Эдвард Мэя и Вика Жигулина «Стерео».

Это были Эдвард Мэя и Вика Жигулина «Стереолюбовь», а также послушали Акмалов и Султан «Тень» и Асамуэль «Любви вопреки». А сейчас будут песня «Анзром», «Я буду рядом» и «Амин за минуту до». Слушаем.

Это была Фрея Феникс, взрослая дочь, а с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

cada мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, господа и дамы. Хочу вас поприветствовать всех на радиостанциях, которые меня сегодня слушают. И сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас в ближайшие два часа буду с вами я, Сергей 72. И, конечно же, поприветствую всех, кто находится на радиостанциях, которые меня слушают, еще раз повторюсь, а слушают меня радиостанция «Ночь любви», «Чистый кайф», «Мегамикс», «Музик» и, конечно же, «Радиолидер», а также слушают радиостанции наши и на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек. Но самое главное, если вы адекватный человек. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну а пока, как всегда, пока нету заказиков, песня будет про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Песня про Тюмень прозвучала, а у меня появился заказик. Только нежное солнышко, я не наблюдаю Сергея Марченко ни на одной радиостанции, на которой я эфирю. Ну, раз ты настаиваешь, поэтому, Сергей, если ты где-то слушаешь, а наши плеера стоят много где, так что для тебя, нежное солнышко, рюмка водки опять спаивает, видимо, с трезвыми, как-то не выходит у нее. Принимай.

Вот такой вот заказик был для Сергея Марченко от нежного солнышка. А Ерчонок заказала синих лебедей. Где она таких видела, я, конечно, не знаю, но песенку послушаем.

Вот такие синие лебеди были, а Тереченко написала, она сама их красила. А с радио Мегамикс Музик от юзера 1740 у меня тоже есть заказик. Он собрался заводить мотоцикл, говорит, заведу мотоцикл. Юзер, проверь только свечи и бензин и заводи. Принимай.

Вот так вот заводил мотоцикл свой юзер 1740. Кофеек, а ты это куда, интересно, намылилась? Нежное солнышко тебе говорит, стой, не уходи. Принимай кофеек от нежного солнышка.

Вот такой вот заказик у меня был. Кофеек для тебя от нежного солнышка. От меня вам тоже будет песенка. Целуй меня. Быстренько девки набежали целовать меня.

Так, девчонки, вижу, не целуют, видимо, не хотят. Ну ладно, как всегда, пролетел, мне не привыкать пролетать. А вот заказик, нежное солнышко, для тебя я выполню. А заказик для тебя от Сергея Марченко с радио «Ночи любви», так что рыбку золотую принимай.

Вот так вот, все ча-ча-ча, рыбка была золотая. А рыбка это была для нежного солнышка от Сергея Марченко. Ну что ж, у него была своя рыбка, у меня будет своя рыбка.

Вот бывают же сны, а просыпаться даже неохота, так и хочется досмотреть. Ерчонок, самая любимая, так называется твоя композиция, которую ты заказала, и она сейчас прозвучит в эфире. Принимай!

Вот такая вот самая любимая была от Ирчонка. Такие песни послушаешь, на девчонок посмотришь, аж давление прыгает в глазу, язык вываливается, ну конечно.

Да, тут не только давление подпрыгнет, тут вообще глаз выпадет. Ну, такие девчонки все, нимфы прямо на наших радиостанциях. Ирчонок так разомлела под эти песни, говорит, мой любимый. Ну, конечно, пять это не мне, я же все время пролетаю. Принимай.

0: Я ж говорил, что я пролетаю, любимый мой, оказывается, это чай ее любимый, да ядрена ты кочерышка. Нежное солнышко для Андрюхи заказал, давай, говорит, с тобой по-цыгански. Слушай, нежное солнышко, потом покажешь, как это, первый раз слышу такое, принимай, Андрюха.
1: Давай с тобой.

Так ничего и не понял. Ну ладно, думаю, Андрюха понял, для кого, которого заказик был. От нежного солнышка. А я лучше сбегаю-ка, пивка попью на Дерибасовскую.

Так что, девчонки, кто хочет спать, все ко мне. Буду раздевать. Ну, только чтобы поспать. Так, ночная гостья. Ерчонок-то у нас оказывается. Ну, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, о последствиях я расскажу после песни. Принимай, ерчонок.

Ну, как я и обещал, Ирчонок, сейчас последствия ночных гостей я тебе расскажу. Слушай. Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня

Ох, и куражился я барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на груди.

0: Вот такие последствия бывают. Алинка, а у меня еще для тебя заказик от нежного солнышка. Только почему-то она тебе бабу Валю заказала. Понянчиться, что ли, с тобой? Не знаю, принимай.
1: Я сегодня направляюсь в клуб, мои пацаны.

Вот такой заказик у меня был для Алинки от нежного солнышка. Так, конечно, солнышко где-то нету, Сергей. Подождем или же поставить эту композицию. Напиши мне, пожалуйста, тоже в личку, а пока я просто поставлю от себя композицию. И это у меня будет «Дрожь по коже» от Сережи. Вот так вот, девчонки, надо-то.

хотел, но все равно та дрожь по коже. От этого Сережи хочу в его объятия.

Нежное солнышко, как я и обещал для тебя заказик от Сергея Марченко. Он говорит, я твой номер один. Ну, значит, где-то есть номер два, номер три, номер четыре, я так понимаю. Принимай.

Что-то заказал он для тебя, нежное солнышко, и убег. Ну, ладно. Подари, березка. Это от малинки заказик у меня такой. Принимай подарочек от березки.

Вот такой вот заказик у меня был от Малинки. Так, Ирчонок, это что, намек на что-то? А я вот понять не могу. Лесной, говорит, олень. Ну, олени меня раз назвали, и правильно, конечно. Но больше не надо. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Ирченко. Серега, Марченко, ну ты делай что-нибудь. То нежное солнышко хочет секса. Она уже, наверное, 2 недели хочет. Тогда мне заказывала тоже для кого-то. Девочка, говорит, хочет секса. Так что, Сережа, да делай что-нибудь, а то придется же тебе замену искать.

Ох, девчонки, как растанцевались. Видимо, ты в своих желаниях не одинокая. А вот малинка, молодец, я тебя поддерживаю. Так и надо. Я, говорит, живу не унывая. Умничка, принимай.

Вот так вот, не унывая, у нас живет малинка. Дорогие наши радиослушатели, я хочу вам сообщить приятную новость. В то воскресенье будет эфир с администратором Волнореза. Так что приходите, готовьте свои вопросы, и мы все зададим в эфире. Эфир будет проводиться от СССР, то бишь... от нашего содружества, а в субботу будет открытие содружества. Так что прошу любить и жаловать. Время воскресенье 18, в субботу 20:00. Ирчонок, у тебя что-то все песни с намеком, а? Острова, на острова хочет, видимо. Принимай.

Вот такие острова мне были от Ерчонка. Нежное солнышко, ты неотразима, так говорит Сергей Марченко. Это для тебя, принимай.

0: Вот такой заказик у меня был для нежного солнышка от Сергея Марченко. А малинка заказала Луи Армстронга. Давайте послушаем.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

Вот такой вот Луи Армстронг был у меня от малинки. Ну, конечно, заказики я больше принимать не буду, осталось у меня совсем немного, поэтому от меня сейчас будет «Скажи, любовь моя».

Скажи, любовь моя, зачем я все прощаю? Зачем живу мечтой, что ты еще моя? Я сам себе не верю, но все равно скучаю. И даже тишина шепчет твое имя зря.

падал, я терялся в темноте. Но сердце не соврет, оно все так же о тебе. Скажи, любовь моя, зачем мне все мечтать, если без тебя я не умею дышать? Скажи, любовь моя, хоть раз, хоть шепотом в тиши, что помнишь ты меня, что ждешь, как прежде, и дыши. И если даже мир разрушится опять, я все равно тебя не перестану ждать.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфир, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, что наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте, что мы вам...

Да, дорогие радиослушатели, Малай, как всегда, только загружает ноут, скоро грид буду, поэтому развлекать вас пока буду я, думаю. Одну песенку все равно я вам поставлю, а песенка эта будет «Хороша чертовка».

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай. Как всегда, я с вами проведу эти 2 часа и буду понимать ваши заказики. Спасибо Сергею 72 за его эфирчик. И пришло время вести свой эфирчик. Так, и прежде чем я буду ставить ваши заказики, как всегда, я с вами сначала поздороваюсь с каждым лично и поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, хочу поприветствовать. Это у нас Апельсинка, Ирчонок, Юлий Цезарь, Микола Непитерский, Сергей 72, Кофеек, Радио Лидия, Диджей Белая Кошечка, Нифига Нифи, Я 145, Диджей Светогорский, Джон 52, Малинка и Юзер 992. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, спасибо, спасибо. Белая кошечка. За пожелание легкой феечки. Спасибо. Так. Заказиков у меня пока что нету. Я от себя поставлю. Это у нас будет Артем Смайл и Эмрит, королева красоты. Слушаем.

Давайте еще на вот это слушаем. Послушаем. Только я вот не знаю, вот. Что там? Ну, надеюсь, без мата она будет. Так, это будет у нас Артем Смайл и Маит. Космос.

И это у нас были Артём Смайл, Эм Рид, Космос. Так, давайте от меня послушаем следующую. Гравитация, я удаляю номера.

И это у нас была группа гравитация, я удаляю номера. Так, следующий давайте пока послушаем, будет у нас Ирина Дубцова. Делай.

И это у нас была Ирина Дубцова, герой. Так, давайте с вами следующий послушаем. Так, будет пока что Мишель Серова «Ромашки». И Артем Берег «Любовь Магнит».

Позвучали две композиции. Это были Мишель Сеова «Машки» и Атьон Берег «Любовь магнит». Так, следующий у меня будет от Миколы Непитевского «Заказики», Гаязов Базов с «Малиновой Ладой» и Тимофей Чанавин «Меняй философию».

Прозвучали у меня две композиции. Так, это, точнее, были два заказика. От Миколы Непитерского, Гаяза Бразос, Малиновая Лада и Тимофей Чернавин, «Меняй философию». Хочу поприветствовать, к нам присоединился Александр 86. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, надо посмотреть заказик. Там что-то я посмотрела, что-то нету. Я по-другому сейчас посмотрю.

Так, это у нас была Наталья Янкина, не Моника Белуччи. Я, к сожалению, не могу почему-то найти группа «Мечта». Потому что вот я смотрю вот здесь вот у себя. Написано «Летчик», потом в скобочках «Мечтать». Потом «Мечтать», «Летчик». А группа «Мечта» с композицией «Пилот» что-то я не могу найти. Написано вот что-то «Маша, мечта». Почему-то оно мне не находит, написано, что ошибка. Там не могу никак найти. Может быть, «Мечтать, летчик»? Может, вот эта композиция, а не «Мечта, пилот». Потому что есть «Мечтать, летчик». Может быть, эта композиция? Я что-то посмотрел, что-то нету. Мечта пилот. Александр 86. Посмотрите как. Может быть, она так и называется? Мечтать летчик. Потому что группа «Мечта пилот» нету. Мечтать летчик, точнее. Вот, Олег Горшков и группа «Мечтать летчик». Давайте я вам включу, а вы мне тогда скажете, это композиция или нет.

Так, заказик у нас позвучал от Александра 86. Так. Олег Горшков и группа «Мечтать летчик». И от меня Евгения Власова. Так, бывает, держись. Так, следующий заказик у меня будет от Миколы Непитерского. Баллада о камне и времени.

И это у нас была, точнее, был заказик от Миколы. Баллада о камне времени. Так, давайте следующий послушаем. Шаман, гуляя сия.

И это у нас был шаман, гуляй, Россия. Следующий послушаем. Ром фон Фильм. Твой голос эхом. Слушаем.

И это у нас был Румфунфин, твой голос эхом. Давайте следующие два заказа, точнее две композиции послушаем. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился Островок. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь. Добрый, добрый вечер. Так, это будет у нас первый «Шаман, душа нараспашку». И вторая композиция «Саша Санта, без тебя».

Извиняюсь, я отходила. Так, прозвучали две композиции. Нечаев и Кирилл Мойтон. Все нормально. И Кирилл Мойтон и Хова. Грустные глаза. Так, вижу, к нам присоединился тестостерон, но он почему-то никогда не здоровается. Заходит, но не здоровается. Ну, значит, и я тоже не буду. Так, Настюшка нам присоединилась. Диджей Денчу Котик, приветствую, приветствую я вас. Я очень рад, что вы присоединились на мой эфир. Так, заказики у меня прилетели. Так, сейчас я пока один заказ добавлю. Так, первый заказ у меня будет от Данчо для Настюши. Руки вверх, крошка. А, я думаю, это второй заказ. Нет, это не заказ. Так, пока один заказик у меня будет. Давайте послушаем.

Позвучал заказик у меня от Данчи для Настюши. Руки вверх, крошка моя. Так, следующий будет от Настюши заказик. Посмотри, там личку я тебе написала. Эльдар Долгатов, милашка.

Так, позвучали у меня два заказика. Первый был от Данчо для Настюши, руки вверх, кружка моя. И второй заказик от Настюши, Ильдар Долгатов, милашка. Так, заказиков у меня пока что нету. Так, послушаем что-нибудь от меня. Это вот давайте вот это послушаем. Выше голову.

Хочу по поездке к нам присоединился Сергей 49, он же Беляев. Приветствую, приветствую. Я очень рад, что вы присоединились на мой эфирчик. Да, давно вы что-то не заходили ко мне. Я уж даже не помню, что, наверное, год, наверное, не ходили ко мне. Или около года. Но давно уже что-то не приходили. Один раз я эфирил эфир, вы зашли на мой эфир и сразу вышли. Почему на мои эфирчики не заходите, я вообще не понимаю. Так, заказик у меня будет от Сергея. Юлия Савичева, привет.

Заказик у нас позвучал от Сергея. Юлия Савичева, привет. Так, у меня пришел еще, точнее, прилетел еще один заказик. Так, это будет от Снежки заказик. Infinity, слезы, вода. Слушай.

Позвучал заказик у меня от Снежки, Инфинити, слезы вода. Сергей Сергей, посмотрите сообщение, которое я вам написала в личку. Вы мне заказы отправляете, а мне на это, на сообщение не отвечаете. Что это такое? Опять началось? Как в тот раз я вам писал, а вы мне писали, что вроде не видели эти сообщения. Не может такого быть, чтобы вы и не видели. Сами пишете, а мои сообщения не видите как будто. Посмотрите сообщение, которое я...

вам оттаю. Сергей Сурдеев. Сергей Беляев. Посмотрите мои это сообщения. Что это такое опять? Так, заказик у меня будет. От Сергея Аркадий Кобяков, я не забуду тебя.

Я ему поставил заказ, а он взял и ушел. Это что это такое? Заигнорил, не стал отвечать мне. Я ему до этого написал сообщение. Он мне заказы заказал. И тишина. Я ему спрашиваю, почему ко мне не приходили? Тишина, не отвечает. А только заказ, заказ, и все. Вообще, даже не поздоровался, а просто отправил мне там вот в личке. Хотя бы что-нибудь мне написал бы. А я просто мне два заказа скинул, и все. Так, давайте тогда пока от меня послушаем. Так, это давайте. Ту-ту.

Так, это у нас был Аркадий Кобяков, «Такая как лед». Я буду с вами прощаться. Услышимся завтра в это же время с вами. Проведем эти 2 часа 20:00 до 22:00. Я буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем, и как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Радио Лидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.

хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо.

И всем-всем-всем привет! Всем огромный привет! С вами диджей Данчо. И проведу я с вами вот такой вот классный вечер. Мы будем кайфовать, пишите свои заказы музыкальные. И я все выполню. Ну а первый заказ, точнее первый трек у меня будет для всех. Это будет «Сливки». Куда уходит детство?

Ну вот такая вот песня прозвучала. О, а у меня Сергей 49 попросил трек от Аркадия Кобякова для меня. Ну, спасибо, поставлю я трек, я не забуду.

Спасибо, Сергей Сергеевич, за такой шикарный заказ. Ну а я поставлю стюардесса по имени Жанна. Попросила Снежка. Поставлю. Так что. Поехали.

А ко мне прилетел еще один заказик. Он прилетел от нежного солнышка для Настюши. Это будет Юлия Савичева. Настя.

Вот такая песня прозвучала. А я поставлю заказ от Сергея 49. И он просит для меня песню «Метель в чужом городе». Я сейчас ее обязательно поставлю. Поехали.

И вот трек прозвучал. Ну и дальше будет Света. Письмо. Письма стихами для Снежки от Сергея 49.

Трек прозвучал, ну а далее прозвучит Светлана Федорова, «Небо номер 7». И этот трек звучит для Катерины.

Видимо, не докачался трек. Бывает такое. Да, я сейчас найду, включу заказик. От Сергея 49. Сейчас я его добавлю. Секундочку небольшую. Так.

अक्षय से मिले। बहुत नशा होता तक ऐसा कैसे सोचिए कि मैंने तक अक्षय это просит Сергей Сергеевич для Галины Кирмановой «Ростов-на-Дону». Песня прозвучит Айдамир Эльдаров «Поль».

Вот такая композиция прозвучала. А я поставлю трек «Душа Растамана».

А теперь прозвучит вот такой музыкальный заказ. Прозвучит от Сергея49. Подписан он именно так. Для Галюси Кирмановой. Это песня «Бродяга». Эльбрус Джамирзоев.

Прозвучал. Но я хочу поставить трек для Снежки и для нежного солнышка. Это будет «Ветер с моря дул». Но не обычная версия, а ремикс. Поехали.

Вот такой классный трек прозвучал. А я поставлю Айгор, Любовь отрава. Это Сергей 49 попросил для меня. Так что спасибо тебе за такой трек.

0: Значит, теперь будет
1: трек для Снежки и для Сергея 49. Это трек от Лиманского Алексея. Я покинул отчий дом, порой луною цыганская.

прозвучал. Немножко меня подвыкинуло. Бывает у меня такое. Я поставлю. Так, сейчас. Для Сергея 49. Он просил поставить песню. Алексей Вишня, Шприц.

Зазвучав, но я поставлю трек от Снежки. Это будет «Ты не бойся ночи» in Zrow. Спасибо, Снежка.

Песня прозвучала. Я поставлю. Поставлю вот такой вот трек. Сейчас я его дойду. Так, сейчас я его добавлю.

0: Так, пока он не догрузился, будет Семен Фролов. Все бабы как бабы.
1: Я сегодня в селе, чуть-чуть на веселе, громко песню пою про богиню свою.

Такая композиция прозвучала от Сергея 49. Ну а теперь прозвучит трек от меня для Сергея 49. И это будет трек от Аркадий Кобяков. И это будет песня «Ой, мороз, мороз». Сергей 49, принимай от меня тебе трек.

Вот такая композиция прозвучала. Очень классная. Я поставлю трек «Русский стиль», ты позови. Пока пойду искать. Закадик.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

встала. Выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,